Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, створю со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створю со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створю. Вершу сам на идею гениально, здаю по извая максимально, морда се сдила бамбу.